0: я вас милую, шебеси мазформальскела.
1: Не бесед именом Акрополос.
0: Не дращете, милую вас, як страцать.